верта. Была война, были дурные думки, был шлях кровью окроплен.

0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: Снег. Город губляя зрок, крок.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Белорусский драматург Андрей Курейчик разом с Павлом Латушком, наместником Светланы Тихановской в переходном кабинете обмерковали ситуацию с выборами в координационную раду, так само подкресливали необходимость и потребу в голосовании у эту структуру. Подчас встречи Латушка подкреслил, что в деле выборах в координационную раду является важным инструментом представительства белорусов на международном уровне и махчимостью для дальнейшего диалога с европейскими партнерами.
2: Если не будет Координационного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, в ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Я вам говорю как опытный дипломат, как посол. Послезавтра там будет сидеть Озаренок, Гигин, Игорь Дукевич. Просто мы должны это понять. Это так просто, и это именно так будет. Потому что когда европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они, первое, конечно, охладеют интересом к нам, они прекратят, так скажем, проактивную коммуникацию, а завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Отповедно, Павел Латушко потлумачил, что ему важно проголосовать именно за список номер 9 подчас выборов координационную раду.
2: За эти годы, несмотря на столько угроз, столько, не знаю, действий спецслужб против нас. А, кстати, вот Анжелику Мельнику до сих пор не показали. Ну нет Анжелики Мельниковой. Вот тоже мы это обсуждаем в команде, вот выборы уже заканчиваются, а ее нет. Вот мы ее не видим. Так вот, сколько действий бы не было, мы идем очень четко к цели. Преследованием за те преступления, которые совершил Лукашенко в отношении белорусского народа. Мы взяли это как за стратегию. С 2021 года мы начали этим заниматься. Мы начали заниматься универсальной юрисдикцией, но это не пошло, потому что, к сожалению, в странах нет политической воли на это и нет опыта применения универсальной юрисдикции. Хотя мы тоже кое-что добили, все-таки 6 ордеров было выдано, и директор Окрестина, Жодина и милиционерам, которые пытали граждан Польши в 2020 году. Никогда в истории демократического движения, белорусского общества мы не были близки к тому, что это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, в отношении Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники. Хорошо, в январь прошлого года мы в Сенате польском присутствуем на заседании Сената, где принимается ухвала, да, то есть решение Сената Польши, где пункт написан «признать Координационный совет по транзиту власти в Беларуси парламентом в эмиграции, парламентом Беларуси в эмиграции». Да посол Беларуси в Польше должен подать в отставку. Ну, сейчас послов нет, правда, временный поверенный, некому подавать, да? Но это, ну, и мы также в Конгрессе местных органов власти и самоуправления Совета Европы. Я встречался недавно с генсеком, и он говорит, мы подготовим специальный доклад о том, как местные органы власти в странах членов Совета Европы могут помогать белорусам.
3: Подчас публичной размовы Павел Латушко прокомментовал можливые наступства для Беларуси в упадку удара Украины в отказ на атаку власной территории с боку Беларуси. Как ведомо днями, Владимир Зеленский заявил, что Россия спробует втягнуть Беларусь в войну и рыхтуя атаки супроть Украины аккурат с территории Беларуси. У отказ украинские военные готовы зареагировать, но простым ударом. Ситуацию комментует Павел Латушко.
2: Лукашенко просто это делает так системно, что такое ощущение, что он необратимые процессы какие-то запускает. Если производится удар по нефтеперерабатывающим заводам, то нужно помнить, что в 2019 году 16% белорусского экспорта это было нефтепродукты. ВВП это составляло где-то порядка 20%. Экономики нет. Значит, как отреагирует общество? Я не думаю, что общество выйдет как в 2022 году. Тогда, помните, как война началась, вышли люди, там были большие задержания, там 1600 человек задержали, там даже 2-3 дня люди выходили, пока всех, как говорится, не посадили. Но вот эта экономическая ситуация может привести к определенным последующим последствиям. То есть это будет рост социального напряжения, это будет обвал экономики, это будет... Кто-то, конечно, в этой ситуации может критиковать Украину, но с моральной точки зрения, конечно, ну, что тут сказать? Что тут сказать, когда Лукашенко столько лет финансирует агрессию России против Украины через поставку вооружений, да, через обход санкций, которые, да, ну, мы пытаемся, вот наша команда борется за гармонизацию санкций, чтобы не было этих дыр. Поэтому, ну, здесь, я думаю, что большинство белорусов, конечно, закроется в своих домах, да, будет смотреть и ждать, как будет развиваться ситуация, но когда будет экономическая ситуация напрягаться, то это может привести к каким-то определенным социальным потрясениям.
1: Говорил Павел Латушка. Координационную раду можно еще голосовать. Голосование первопочатково повинно было закончиться вчера, 17 мая, але в связи с тем, что голосование стартовало со спозднением, протягивается, выборы еще протягиваются, а мы про выборы, а докладнее про выборы еще заговорить Яна Запольская про пару хвилин.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. А больше про эту программу скажет Владимир Лапцевич в ближайших новинах на Белорусском радио «Рация». Так само будет информация, думаю, важная для тех, кто собирается в Африку. Всесветная организация «Хови здоровья» объявила надзвичайную ситуацию за лихоманки Эболы. Где, в каких регионах Африки, так само почуем у новинах уже про 5 минут.

0: Гэта Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: Россия атаковала Украину, есть потерпелые мирные жыхары. Про это подробнее скажет Владимир Лапцевич. У новинах про 4 хвилини в этом выпуску так само будет про третий конгресс по политзневоленных у Беларуси, который плануется у Вильни. Але подробности так само почуем от Владимира Лапцевича. А покуль что у нас легендарный Улис и Марна Травный сын.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Россия атаковала Украину. Есть потерпелые мирные жыхары. У Литве знайшли беспилотник. Як мяркуется, украинский. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: С нами нами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 18 травня атаковала беспилотниками Одессу, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черниговскую и Харковскую в области Украины. Есть потерпелые. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвичайных ситуациях. У Одессе под удар потрапили жилые кварталы. У вынику трапления узник пожар, разбуранный одноповерховый жилый дом. Там потерпело 11-годовое дитя. У Днепропетровской в области про атаку российцев 26 пораненных. Сирот их 2-годовая девчонка и 10-годовый хлопчик, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Ганжа. У Черниговской области потерпели 2 человека, пошкодженные приватные дамы и автомобили. У вечера 17 травня в Утянском районе Литвы у поле был найден войсковый беспилотник. Керовник Национального центра керования кризисами Вильмонтас Виткаускас на терминовой пресс-конференции заявил, что попередний аппарат является украинским. Знойденный дрон разбиты, однако бачных следов выбуху на месте падения нема. Наявность боевого заряда внутри аппарата высветляют специалисты. Радары узброенных сил Литвы учора его полет не зафиксовали. Про дрон поведомили мясцовые жыхары. Поводле анализу обломков, литовский бок схиляется до версии, что это украинский дрон. С якой менавіта краины ён залетел у Литву, покуль докладно не вызначено. До мясцовых подей. 16 травня у Михалове у працовни фильму «Гуку и фотографии» прошла встреча, присвященная традициям вязкового життя и культуры помежа. Подчас встречи Иоанна Чабан узгадала истории своей бабули и расповела про традиции Сокольщины. У ее оповеди неодноразово гучала тема белорусской культуры у регионе. Стародавние песни, строи и звычаи, якія захавалися на помежи.
4: Про то есть, значит, тутэйшасць, мясцовасць. А яна не абмяжоўваецца толькі да Міхалова. Да прыкладу, ікрынкі ўваходзяць у той сам круг культурны. Я жыву у дадзены момент у крынках. Не ўсе корані мае адкрыты, раскрыты. Многа замоўчываўся. Не хочуць бацькі гаварыць пра ўсё.
3: У свою чергу Магдалена Войцік з ініціативи «Цуда креси» представила різні способи зав'язування хусток. Яна показала як падляжські, так і білоруські, у тим ліку полєскі традиції ношення хусток.
5: Dlatego, że nie możemy zrobić, żeby nasza tradycja zanikła. Bo jeśli to zrobimy, no to nas nie będzie, tak? Ja tak uważam. Ja tak nawet w swojej książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Pod Oszmiany będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła.
3: Встреча у Михалові супала со святом Святой Софії і її дачок, веры, надії і любові, а так само з Днем Незабудки, неофіційного символа Михалова. Організатори означили, що мероприємство стало нагодой успомніть культурну спадщину помежа, у якої переплітаються білоруські, полеські і подляжські традиції. Анонсная информация. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня 2026 года у Вильни. Организатором выступая Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской. Организаторы запрошают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалогу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, свечаная солидарности. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Пахмурный сегодня день в белорусско-польском помежье с дождями, которые могут выпасть в любом месте региону. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полночно-заходний, диповночный, 2-3 метра на секунду, в порывах до 8-9. Максимальная температура днем на полночи региону, то бок на Городинщине и Белосточине 16-17, а в Новоколе Берестя Бела и Подляска 19-20. 20 градусов у наитеплейший момент дня.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: выступила Канаде з ліком 0-6, і Словенія перемогла Чехію у овертаймі з ліком 3-2. 23-годовый белорусский брамник Алексей Колосов продолжит контракт с Филадельфией. Погоднение различено на один сезон. Среднегодовый заработок белоруса в складе 850 тысяч доляров. В бегучем сезоне НХЛ Колосов провел 4 гульни с коэффициентом надежности 4 и 83% отбитых китков. В сезоне 2025-26 года у АХЛ за Lehigh Valley Колосов провел 38 матчев, отбивши 89,5% китков при коэффициенте надежности 2,98%. 16 травня были згуляны первые матчи плей-офф 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболе. Берестейский Меркурий ДМК соступил гомельскому ВРЗ с ликом 3-4, а у Менским дерби столица перемогла дорожник с ликом 4-0. 16 травня мужчинская сборная Беларуси по гандболе у третьем матче международного товарищеского турнира у китайским Канчжоу сгуляла со сборной Гонконга и перемогла тую с розницей у 50 мячов 62-12. 15 травня прошел 4-й матч полуфиналу чемпионата Беларуси по баскетболе. Могилевский Борисфен соступил Минску с ликом 77-82. Лик у серии до трех перемог стал нечинным 2-2. Об'єднаний світ боротьби прийняв рішення про повне зняття санкцій з атлетів з Білорусі і Росії. Борці з гэтых держав отримають право виступати на всіх турнірах під егідою організації без яких-небудь обмежуванняў. Згодно з обновленими правилами, білоруські і російські спортовці будуть спаборнічаць під своїми державними стягами во всіх узростових категоріях, включаючи дорослий узровень. Окрім того, на екіпіровці удзельнікаў і сябраў делегацій знову дозволено використовувати абревіатури БЛР і РУС. У випадку завоювання золотих медалів на спобор у гонор переможцев будут звучать державные гимны их краин. Означается, что все эти стандартные процедуры и протоколы объединенного света борьбы остаются в силе и полностью отповедают международным правилам. Так само на подставе рекомендаций МАК и в интересах атлетов Сусветная Федерация стрельбы из луку на посяджении выконкама организации приняла решение снять все обмежевания на удел белорусских спортовцев и команд у своих турнирах. Ранее про полное обновление правов атлетов из Беларуси обвестили Международный союз сучасного пятиборья, Сусветная боксерская организация, Международная федерация волейбола, Объединенный свет боротьбы и Международная федерация конного спорту. Отбылась урочистая церемония узнагроджения чемпионов и призеров чемпионата Европы под тхэквондо в немецким Мюнхене. Мужчинская сборная Беларуси выиграла медальный залик. У наших 2 золота и 1 бронза. А кроме этого, сборная Беларуси заняла другое агульнокомандное место в медальном залику. 3 золота и 1 бронза. Найлепшим стали представники Турции. Нагадаем, перемоги завоевали Юлия Витко до 57 кг, Георгий Гурциев до 58 кг и Роман Турвинов до 80 кг. Артем Плонис свыше 87 кг. Занял третье место. Белорусские самбисты завоевали 5 медалей в первый день чемпионата Европы у Тбилиси. У активе команды 2 золотые, 1 сребная и 2 бронзовые узнагороды. Переможцем турниру у ваговой категории до 98 кг стал Даниил Потачец. По ходе споборництва у ее на долю суперников из Израиля, Украины и России, а в финале перемог грузина Никуса Доманидзе. Еще одно золото сборной принесла Мария Кондратьева, якая стала наилепшей у категории свыше 80 кг. На шляху до финалу белоруска перемогла представницу Украины и Испании. А у поединку за титул оказалась мощнейшей за россияку Альбину Чаламбицку. Таким чином Кондратьева оборонила титул чемпионки Европы, завоеванный в 2025 году. Сребный медаль у вазе до 50 кг выиграла Анфиса Капаева. Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Татьяна Мацко до 59 кг и Анжела Жилинская до 72 кг. Белоруска Александра Петрова выиграла бронзовую медаль на молодевом чемпионате Европы по кулевой стрельбе, который проходит у Хорватии. У финале у стрельбе с пневматичного пистолета на 25 метров спортовка набрала 20 очков. Так само у командном турнире у стрельбе с пневматичного пистолета на 25 метров Александра Петрова, Катерина Иванова и Алина Нестерович стали сребными призерками. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог. Об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Владимир Зеленский прокомментовал удары по Москве. Керовник МЗС Эстонии закликал отмовиться от перамоу с Россией. У Объединенных Арабских Эмиратах за атаки дрона отбылся пожар каля атомной электростанции.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных подей. После интенсивного удара украинских войск 18 травня по Москве и Московской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война цалком предказально вертается у родную гавань. Это видовочный сигнал, что не варто связываться с Украиной и идти с несправедливой захопницкой войной супрать иншего народу, миновито супрать народу, заявил Владимир Зеленский. Поводле яго украинские силы нанесли удар на отлеглости больше за 500 километров по регионе, який найбольш насычены сродками супрацьпаветранай обороны. Российцам треба думать про свои НПЗ, про свои нафтовые объекты, про свои предприемства, а не про то, як зламать життё інших народов во Украине, Молдове, ці у любой іншей суседней краине, додав украинский президент. Поводле яго, украинские силы так само провели эффективную атаку по войсковых российских объектах на часово окупованной территории Крыма. Краины Европы не повинны уступать у перамовы с Россией. Такое меркование выказал керовник МЗС Эстонии Маргус Цахна на международной конференции Ленарта Мэри у Таллине, пишет Deutsche Welle. Мы бачим Россию у хистким становище. При этом я не бачу, как изменилась их мета. Думаю, их основная идея теперь притягнуть Европу до так званых перамов, как поставить ее у позицию посередника, а не того, кто оказывает тиск на Россию и подтримливая Украину, сказал Цахна. По его оценке, Владимир Путин теперь на грани поразы и не захопливая никаких территорий. У перемовах с Москвой треба быть вельми осторожными, иначе тая сможе выиграть час. Маргус Цахна меркует, что Европа помилково имкнулася до миру с путинской Россией после уворвания у Грузии в 2008 году и аннексии Крыма у 2014. Теперь европейцы не повинны упустить момент, каб ослабить Россию новыми санкциями и тиском. У Объединенных Арабских Эмиратах про атаку дрона здарыўся пожар каля атомной электростанции Барака. Про это поведомили улады Эмирата Абу-Даби у соседцы X. У поведомления сказано, что пожар отбылся у электрогенераторы за межами внутреннего периметра АЭС Барака. Звесток об потерпелых не поступало. На узровень радиационной безпеки это не поуплывало. Позднее Минобороны краины поведомила у той же соседцы, что сродки СПА у неделю 17 травня зафиксовали 3 БПЛА, якія ўвайшлі ў паветраную прастору Эміратаў з боку заходняй мяжы. Два з іх перахапілі, а трэці пабіў электрагенератар за межамі ўнутранага перыметру АЭС. У МАГАТЭ запэўнілі, што ўзровень радыяцыі на АЭС Барака застаецца ў межах нормы. Барака – першая і адзіная атамная электрастанцыя ў Эміратах і ў арабскіх краінах у цэлым. Да мясцовых тэм. У Беластоку у мячэці на вуліцы Пястоўскай 16 траўня адбылася ноч музею, арганізаваная мусульманскай рэлігійнай грамадой і татарскім дзіцячым моладзевым ансамблем «Бунчук». Галоўнай цікавосткай вечара сталі экскурсіі па мячэці, падчас якіх госці маглі пазнаёміцца з гісторыяй мусульманскай супольнасці ў рэгіёне, кажа сакратар праўлення мусульманскай грамады Барбара Паўліц-Міськевіч.
4: Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca.
3: Падчас мерапрыемства прайшлі таксама майстар-класы інданезійскага і татарскага танца, паказ музыкі гамелан, заняткі з арабскай каліграфіі і дэгустацыя інданезійскай кухні. Мерапрыемства прайшло пры падтрымцы амбасады Рэспублікі Інданезія ў Варшаве і сабрала наведвальнікаў, зацікаўленых культурай Усходу, гісторыі польскіх татараў і мусульманскай спадчыны Падляшша. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурный сегодня день в белорусско-польском помежье с короткими часовыми прояснениями, первоважно на заходних ускраинах региону, с дождями махчимыми у целым регионе. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер помночно-заходний, помночный, 2-3 метра на секунду, будут и мощнейшие порывы. Температура днем 16-17 градусов на Городенщине, Белосточине 19-20, на Берестейщине и Повнявым Подляж. Минимальная ночь 11-12 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, 11 в Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я был с вами Микола Вавранюк. Дякую за увагу. День с рацией починає Олеська.

У Беларусі давно уже не шкадуюць ни людей, ни жывёл. И коли люди еще могут хотя бы написать гневный комментар у соседках, то насельникам Минского зоопарка застается только молчки переносить черговые эксперименты над уласной психикой. Усім нормальным людям вядома, дикие жывёлы боятся вогню, резких выбухов, шуму и метусни. Усім, акрамя видать, кіраўніцтву Минского зоопарка, які вырашили, что найлепшее место для самой горячей подеи весны – это территория, где в клетках и вольерах живут живелы. Покуль беларусы обмерковывали историю с махчимым техно-рейвом у Беловежской пушчи, столичные организаторы уже подкинули новую креативную идею – Минский фестиваль огню просто на территории зоопарка. Своих шоу, музыкой, интерактивом и иншими радостями человечей цивилизации. Аккурат побач с теми, кто про такую цивилизацию не просил и зусім не марил. Правда, у зоопарку супокоиваюсь, мовляв, усё продумано. Вогненное шоу будет отбываться на воддаль от вольеров, а самих живёл на гэты час схаваюсь у нейких крытых помешканнях. Выдатный план. Спочатку организовать стрессовый аттракцион, а потом героично ратовать от яго зверов.

0: сцене.
1: У Беларуси отменили еще один фестиваль. На этот раз «Свято солнца» у Дудутках. Организаторы коротко поведомили, все лето фест не отбудется. И навод это короткое поведомление уже выглядит как особный жанр белорусской культуры опошних годов. Не отбудется. В Украине теперь увогуле шмат чего не отбудется. Не отбудется концерт, не отбудется выстава, не отбудется лекция, не отбудется фестиваль, не отбудется нормальное культурное житё. Зато отбудется черговый идеологичный форум, аутопробег, патриотичный концерт с российской эстрадой, альбо свято бульбы под контролем райвыканкама.

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Популярную визажистку с Гародня судили до 5 годов и 5 месяцев колонии по 8 политичных артикулах. Международная федерация гимнастики скасовала все обмежевания для белорусских спортсменов. Провокационный белорусский перформанс «Will you marry me» покажут у Белостоку.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Начнем с темы политичных репрессий, которые не скончаются в Беларуси. Популярную визажистку с Гародни 45-годовую Наталью Чубовскую осудили до 5 годов и 5 месяцев колонии. Про это пишет наша Нива. Чубовскую арештовали 25 жнивня минулого года и сместили у СИЗА. Ее обвинователи по 8 политичных артикулах, сярод яких финансирование экстремизму, содейничание экстремизму, поклеп на белорусского диктатора и образа его. Акрамя зняволення, Гарадзенский областный суд призначил жанчыне велізарный штраф у памеры 25 тысяч рублёў. Наталья Чубовская вядомая у городе над Нёманом. У яе инстаграме больш за 9 тысяч подписчиков. У жанчыны шмат клиентов и свой салон. Былога міліцыянта з Гародні Михаіла Куцко сёння пачнуць судзіць за так званую здраду дзяржаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яго справу пачынае разглядаць Гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года Михаіл Куцко запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. До інших тем. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив неоткладно скасувати усі обмеження для білоруських і російських спортсменів, введені з лютого 2022 року. Відповідне рішення, як означається у повідомленні, ухвалили на посіджені виконавчого комітету федерації, яке відбулося у єгипетському Шарм-ель-Шейху 16-17 травня. Раніше обмеження для білоруських спортсменів на удел у міжнародних спаборництвах скасували Міжнародна Федерация волейбола, Международная федерация боксу, Международный союз сучасного пятиборства на подставе рекомендаций Международного олимпийского комитета. Покуль только сусветная организация легкой атлетики покинула дейным отхиление белорусских спортсменов от спаборництвов, что проходит под ее эгидой. Мясцовая информация. У межах 40-х дзён сучасного мастацтва у Беластоку покажут один из самых провокационных белорусских перформансов апошніх годов – «Will you marry me» Игора Шугалеева. Показ организует Центр белорусской культуры. Перформанс закраная темы близкости, самоты, человечей уразливости и життя у выгнанні праз вельми особистую и провокационную форму, каже наместница директора центра Илона Карпюк.
2: Тут у нас у Беластоку живе множество людей – тысячи людей, тысячи белорусов, яким может быть цікава и сама постать актера, який увасабляется у героя этого перформансу. А с другого боку, так само есть молодые люди, яким не только цікава познавать свои корени, истории семьи, але так само зрозуметь сучасное життё, сучасную рэчаісность. Важно, каб разуметь, кто живет с нами побач. И людям, які ніколі не перемещались, не переезжали, живут у своих городах целое життё.
1: Перформанс Игора Шугалеева «Will you marry me» можно будет побачить 19-го травня у клубе «Фама» у двух показах – о 18.00 и о 20.00. Уваход вольны, однако колькость местов обмежеванная. Тому организаторы раяць приходить загадя. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак, сёння на календары 18 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна ўсім зычу добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, нягледзячы ні на што. Распачынаем чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Флит, Элтон Джон, Аврил Лавін, Ляпісы, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўныя, даведаецеся, каму, паводле кардыёлагаў, шкодна спаць на левым баку.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «М».

Демона на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Витаю усіх, кто может только-только до нас долучился. Самый час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Температура по ветра от 16 до 19 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не узабаве. Дочекайтесь.

Адель на квалик белорусского радиорации. Обяцаю вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра у авторок 19 травня умовы надворья у Беларуси будут вызначать малоактивные атмосферные фронты и теплая вельготная поветренная масса. Чекается зменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, у ночные и ранешние годины в особных районах туман, ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 10 до 15. У заходних районах холоднее 8-9 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 16 по полночным заходе до 30 тепла по усходе краины. Атмосферный тиск будет расти. 20-21 травня отобьется уплыв фронтальных поделов и теплых поветренных, неустойливых поветренных масс. У середу 20 травня у ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, навальницы, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер ночью изменливый, днем полуночный, полуночно-усходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью от 8 до 14, по полудневому усходе до 16 тепла. Ну а днем от 17 по полуночным заходе до 29 со знаком плюс по полудневому усходе республики. У четвер 21 травня изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полуночной четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью от 10 до 16, по заходе местами холоднее 8-9 тепла. Ну а температура поветра днем от 18 по полуночным заходе до 30 тепла по полудневым усходе Беларуси.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва Ўкраіне. У Познані намешаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные зносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Это обраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал lnk.lt. По воде Таминскаса крайние меры удочинения до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, которые наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных зносин теперь рыхтуется и у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. З Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припыненные у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларуси, имоверно, обновил працу пункт радиокирования российскими шахедами, которые атакуют Украину. Только его перенесли с помежа углыб территории. Про это заявил дарация Министерства обороны Украины о оборонных технологиях Сергей Бескреснов. У конце зимы мы спынили працу пунктов кирования шахедами с территории Республики Беларусь. С тех часов мы не зафиксовали активные спробы обновить працу этих пунктов. Подчас комбинованной атаки 13 травня мы снова зафиксовали працу радиомодемов на борте БПЛА России над нашей территорией поблизу межу Беларуси, написал он у Facebook. Допускаю повторную працу пункта радиокирования шахедами с территории Беларуси, але уже на великой глубине с середины краины. Покуль это одинковые выпадки. Силы обороны Украины тримают это питание под контролем, отзначил Бескреснов. Белорусский драматург и громадский деяч Андрей Курейчик провел публичную размову с Павлом Латушкам, присвеченную выборам у Координационную Раду Беларуси 4-го скликания. По воде Павла Латушки, удел у выборах важны не только для внутреннего представительства белорусов, але и для международной легитимности демократичных структур.
4: Если не будет Координационного Совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным досягнением своей коалиции, за якое поводили Латушки, варто потримать спис номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супрать Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступления против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать у голосования проз отповедную электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-го кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супрацоўнік, репрессии и надею. Пройдет панельная дискуссия про роль студентства в подеях 2020 года и ситуацию репрессованной молоди с Беларуси. А так само презентация доследования Белорусского национального молодевого совета Рада про актуальные потребы молоди. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Амарока на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье, чему не. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Температура по ветра от 16 до 19 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды, надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супроть штамму вируса, який теперь распаўсюджваецца. Поводле организации ситуация уявляет серьезную погрозу для громадского здоровья інших краин за рызыки международного распаўсюджвання хваробы. Суседние с Демократичной Республикой Конго державы мают наивысшую рызыку распаўсюджвання вируса за мобильности насельництва, гандлёвых и туристичных сувязей, а так само протяглой эпидемиологичной нестабильности у регионе. На белорусские темы. Як ранее поведомлялося, у Вильни распачал працу информационный пункт для белорусов. Суместная инициатива Литвы и Совета Европы, якую так само подтримали представники Сейма Литвы. Это первая сталая пляцовка Совета Европы для белорусов у выгнании, различенная минимум на 5 годов працы. Поводле керовника офиса Тихановской у Вильни Дениса Кучинского, открытие центра мае принциповое значение для долготерминовых относин помеж Беларусью и европейскими институтами.
4: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было больше Беларуси у Ради Европы и больше Рады Европы у Беларуси.
3: Денис Кучинский отзначил, что на теперешнем этапе центр открытый как инклюзивная простора для всех белорусов.
4: Этот информационный пункт, он будет саправды наполненный житем, проектами, деятельностью, что он станет партнером, как и для офиса Светланы Тихановской, но больше важно, безумовно, для всех организаций белорусов, белорусок, какие есть в Литве, в Вильне и Шарей. Вот такие двери будут открыты для всех.
3: Информационный пункт разместился у Национальной библиотеки Литвы и открытый как информационная и эдукационная простора для белорусов. Там можно отрымливать звездки про правы человека, программы подтримки, эдукационные и культурные махшимости, а так само налаживать контакты с европейскими институциями.
5: Комиссия по справах неполнолетних при белорусском Саумине приняла решение об навучании школьников правилам езды на самокате и велосипеде. Нагадаю, что 1 вересня минулого года у Беларуси уступили в силу змены у правил дорожного руху, которые тишутся сродков персональной мобильности. Так, самокаты официально признали транспортным сродком и снизили для их худкость на ходниках. Так само нововведение обовязывают самокатчиков и велосипедистов спешиваться на пешеходном переходе. Министерство адукации и МУЗ повинны распрацовать материалы, по яких дети станут вывучать гэтые и іншие правилы. Усплеск аутоаварий с уделом корыстальников самокатов и велосипедов пришелся на 2024 год, на 80% больше, чем у попереднем. А недавно, у красовику 2026 года, 13-годовый подлеток на электросамокате пересекал дорогу на пешеходном переходе, не спешился, трапил под автомобиль и загинул на месцы. Анонсная информация. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня 2026 года у Вильни. Организатором выступает Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской. Организаторы запрашивают былых политвязней, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалогу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, присвеченные солидарности. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у Дієні на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями, місцями короткочасові дожди, а магчимі і навальниці. Температура повітря від 16 до 19 тепла, вітер повночний від слабого до умеренного, атмосферний тиск нижчий за норму. Вітаю, шановне, нагадаю, понеділок. Сьогодні на календарі 18 травня. Це хвалі білоруської радіорації. Перед мікрофоном Олесь Дубовець. Зичу усім доброго дня, доброго настрою, да і, відомо ж, доброго здоров'я. Ну і запрошую черговую музичну інформаційну годину. Тут О. Торвальд, Озі Осборн, Юлія Гугу Долс, Акуте, Оазіс де інші. Не в забаві некоторі нагоди гэтага дня, ну а потім недзе на 20-й хвіліні тут і знову рація у подорожжах, де былі ды што бачылі наші кореспонденты.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

Оазис на хвалях белорусского радио рация. Ну а я обещал. А может, не обещал. Ну, але варто нагадать про Кола Дзён с бородой, зробить такие невеличкие анонс, бо сегодня так само погортаем о сторонке музычного календара, да узгадаем о добрых людей музычного света, какие народились в такие же день у самые розные годы. И сегодня нас будут чакать, и мы будем чакать Биг Джо Тернер, Перри Кома, Сандра, а так само гурты Wire, Yes, Enigma, Halloween, Bonnie Nem, не блытать с Bonnie M, A Perfect Circle, да и Нейра Дзюбель. Я уже казал, что сегодня Александр Кулинкович мог бы отзначить свой день на родину, але мы отзначим за его. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрошаю.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Литва не плануе забаранять автобусные зносины с Беларусью. У Беларуси магчыма аднавіў працу пункт радыокіравання российскими дронами, лічаць ва Украине. У Познані намешаны молодевы сайт-ивент «Няскоранае поколение».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные сносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Томинскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Гэта абраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал lnk.lt. Поводле Томинскаса крайние меры удачинения до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, которые наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных зносин теперь рыхтуется и у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. С Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припыненные у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларуси, имоверно, обновил працу пункт радиокирования российскими шахедами, которые атакуют Украину. Только его перенесли с помежа углыб территории. Про это заявил дарацца Министерства обороны Украины о оборонных технологиях Сергей Бескреснов. У конце зимы мы спынили працу пунктов керования шахедами с территории Республики Беларусь. С тех часов мы не зафиксовали активные спробы обновить працу этих пунктов. Подчас комбинованной атаки 13 травня мы снова зафиксовали працу радиомодемов на борте БПЛА России над нашей территорией поблизу межу Беларуси. Написал он у Facebook. Допускаю повторную працу пункта радиокерования шахедами с территории Беларуси, але уже на великой глубине с середины краины. Покуль это одинковые выпадки. Силы обороны Украины тримают это питание под контролем, отзначил Бескреснов. Белорусский драматург и громадский деяч Андрей Курейчик провел публичную размову с Павлом Латушком, присвеченную выборам у Координационную Раду Беларуси 4-го скликания. Поводле Павла Латушки, удел у выборах важны не только для внутреннего представительства белорусов, але и для международной легитимности демократичных структур.
4: Если не будет Координационного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они, первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным досягнением своей коалиции, за якое поводили Латушки, варто потримать список номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супроть Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать у голосования прос отповедную электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе молодевы сайт-ивент «Няскоранае поколение» у рамках 3-го конгресса по политзняволеных у Беларуси. Подея, якая объединяет политвязня у правоабаронцев и тех, кто допомагает и домагается справедливости для всех незаконно переследуемых у Беларуси. На мероприемстве будет презентованы сборник эссе «Няскоранае поколение. Голосы белорусской молоди 2020», у яким молодые белорусы рассказывают про свой супротив, репрессии и надею. Пройдет панельная дискуссия про роль студентства в подеях 2020 года и ситуацию репрессованной молоди с Беларуси. А так само презентация доследования Белорусского национального молодевого совета Рада про актуальные потребы молоди. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 18 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 18 траўня, панядзелак. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 19-й гадзіне пачнецца спектакль «Спейсгаус» у рэжысэры Ліны Лапаліці, прадзюсар тэатр «Размайтовсці» Варшава. Пасля спектаклю адбудзецца сустрача з артыстамі. Спектакль пакажуць у галерэі «Арсенал Электровня». Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Слайдшоу». На гэты раз гостем будзе Кшыштаф Федарчук, уважлівы назіральнік за людзьмі і прыродай, які ў сваіх фатаграфіях шукае тое, што прыгожае, але мімалётнае і незаўважнае на першы погляд. Яго працы гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, запрашае на чарговы імпро-панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19-й гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5-10 годдзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум». У Падляскай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Концерты прымеркаваны да 30-годзя творчай кар'еры выканаўцы. 3-10-годзі яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрта 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Біг Джо Тернер, Перекома, Сандра, а так само гурти Вая, Єс, Енігма, Хеллоуін, Бонінєм, Перфект Серкл, Динейра Дюбілі. Долучайтеся. 18 травня 1911-го народился Биг Джо Тернер, соправдное имя Джозеф Вернер Тернер молодший, американский блюзовый спевак и шоумен. Хоть пик его славы пришелся на 50-е, когда он сделал новаторские записи, он протягивал выступать до 80-х годов. Особливо популярной стала его песня «Shake, Rattle and Roll». У 83-м году имя Биг Джо Тернера было занесено в залу славы блюзу.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 травня 1949-го народился Рик Уэйкман, британский клавишник и композитор, один из ведомых музыкал-виртуозов, которые играют на клавишных инструментах. Стал ведомый после совместных выступлений с гуртами Strokes и Yes. Он один из первых начал использовать электронную клавиатуру в сполучении с оркестром и хором. Варто отзначить, что Уэйкман играл с Дэвидом Боуи, Кэтом Стивенсом и Эллом Стюартом, а так само поудельничал у записи альбома Sabbath Bloody Sabbath гурта Black Sabbath. И не глядя на то, что во всем свете было продадено больше за 50 миллионов копий сольных альбомов Рика Уэйкмана, мы будем слушать все ж таки Yes с ягоным уделом.

На которых это вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы протягиваем гортать музычны календар с закладкой на 18 траўня. У такі ж день 1962-го народилася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, немецкая поп-спявачка. После распаду диска гурта «Арабеск», у яким Сандра была ведучей вокалисткой, спявачка почала поспяховую сольную карьеру, ставши одной из самых популярных спявачек на европейской эстраде другой половы 80-х, початку 90-х.

0: Громадская радиорация.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды. Надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супраць штаму вируса, який теперь распаўсюджваецца. Поводле организации ситуация уявляя серьезную погрозу для громадского здоровья інших краин за рызыки международного распаўсюджвання хваробы. Суседние с Демократичной Республикой Конго державы мают наивысшую рызыку распаўсюджвання вируса за мобильности насельніцтва, гандлёвых и туристичных сувязяў, а так само протяглой эпидемиологичной нестабильности у регионе. На беларускія темы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю и европейскими институтами.
3: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было больше Беларуси у Ради Европы и больше Рады Европы у Беларуси.
2: Денис Кучинский означил, что на теперешнем этапе центр открытый как инклюзивная простора для всех беларусов.
3: Этот информационный пункт, он будет саправды наполненный житем, проектами, деятельностью, что он станет партнером, як и для офиса Светланы Тихановской, але больше важно, безумовно, для всех организаций белорусов-белорусок, какие есть и в Литве, в Вильне, и Шарей. Такі двери будут открыты для всех.
2: Информационный пункт разместился у Национальной библиотеки Литвы и открыты як информационная и адукационная простора для белорусов. Там можно отрымливать звездки про правы человека, программы подтримки, адукационные и культурные махшимости, а так само на налаживать контакты с европейскими институциями. Комиссия по справах неполнолетних при белорусском Саумине приняла решение об навучанні школьников правилам язды на самокате и велосипеде. Нагадаю, что 1 вересня минулого года у Беларуси уступили в силу змены у правилы дорожного руху, якія тычацца сродкаў персональной мобильности. Так самокаты официально признали транспортным сродкам и снизили для их хуткость на ходниках. Так само нововведение обовязывают самокатчиков и велосипедистов спешиваться на пешеходном пероходе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і велосіпедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Анонсная информация. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня 2026 года у Вильни. Организатором выступая Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской. Организаторы запрашают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалогу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, присвеченные солидарности. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди. Махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 16, плюс 19. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: покажу тебе свою концепцию и ставай непобежди вам и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Да только не кожный стык, кто одной был помощь с тобой. Сгадаю тебе, хоть на имение тумкой одной. Да только не кожный, кто смотрел на преднику запись старой. Сгадаю без консульства.

0: Радио Рация.
1: 22 хвилины застаются до 4 годины в Польше, до 5 в Беларуси. А мы теперь поговорим про Украину, каким чином опошние подеи в Киеве отбились на белорусах и тех, которые живут в Украине, и на огонь на белорусско-украинских дочинениях. Чи они изменили врешце штодзённое жыццё белорусов в Украине? И про это у нас теперь громадянин Беларуси, который постоянно живет в Украине, Владимир Гудков.
2: Ну, апошние подеи в Киеве на нас, ну, так, уплывают только информационно. У нас свои обстрелы, свои.

0: Радио.
1: Шесть хвилин застается до 17 години Польши, 18 в Беларуси. Шесть хвилин до ближайшего выпуска на вину, яким Валя Лаевская скажет про то, чем Россия рихтует напад на Украину, черговый с боку Беларуси. Ну, может, не отдаст кончаткового отказа на это питание, а лишь питание з'явилось, и оно действует там у сферы дебата, у сферы спекуляции існує, наколькі гэта реальны сценарий. Пра гэта, між іншим, пра гэта пачуем у бліжэйшых навінах.

0: конечно, особенное место занял Могутный Боже Микола Равенского. Тут пытания вовле не было. Это наш духовный гимн и твор композитора, чье имя с гонором носит наша школа. Ну, для нас это вельми особистая и важная музыка. Выконать ее просто мы не могли. При подборе репертуара я думала не только про мастацкий бок, а и про реальные возможности коллектива, бо только в минулом годе начали спевать акапелла без инструментального сопровождения, начали учиться. Не стояло питания на конт выбору композиторов, бо это было принципово важно, как дети выконывали творы менавіта белорусских авторов. Вернулась по допомогу до композиторов у Беларуси, а, конечно, все вельми тепло двукнулись, и тому у нашу программу вошли творы Ирины Денис, Ларисы Симакович, Людмилы Шлех, твор, який мы знайшли у архівах бібліотекі імя Франциска Скарина у Лондоні, Олега Залётнага.
1: Говорила Дарья Дзятко, керівниця хору Мара Білоруської мастацької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві. Більш подробязна і більш довга розмова в нашому ефірі завтра у передачі «Гость. Рація».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я в Польщі.
3: Міністерства замежных справ Украины закликает увести супраць Минска новые санкции в отказ на распачатую тренировку промянения ядерной зброї. Целую семью працовников Минского дитячого садка судят за здраду державе. У музея Вольной Беларуси отзначили Ночь музеев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беспрецедентным выкликом архитектуры глобальной безопасности назвало Министерство замежных справ Украины размещение российской тактичной ядерной зброї у Беларуси и супольное ядерное вучение двух диктатур. Совместная отпрацовка ударов наупрост порушает фундаментальные артикулы 1 и 2 договора об нераспаўсюджванні ядерной зброї, которые строго забороняют ядерным державам передавать контроль над технологиями массового разрушения, а неядерным подписантам примать его, читаем у заяве. Перетворяючи Беларусь у свой ядерный плацдарм для межаў НАТО, Кремль де-факто легитимизует распаўсюджванне ядерных узброєнняў у свете и створяет небезпечный прецедент для інших авторитарных режимов, заявляє Міністерство замежних справ України. Отзначається, что милитаризация Беларуси не только подрывает довер до международного права, але и кончатково перетворяє Минск у саудельника российского ядерного шантажу. А початку тренировки воинских часток боевого применения ядерной зброї и ядерного забезпечения поведомила сегодня пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Верховный суд Беларуси опубликовал анонс поседжання Минского городского суда, у яким будут разглядать криминальную справу супраць целой семьи, поведомляя правооборонный центр «Весна». Дмитрия и Татьяну Корсаковых винуватять у здраде державе, незаконных деяниях со зброей и незаконным перемещением зброи праз межу. Пелагею Корсакову, ихнюю дочку, збираются подобно судить заочно. Уся семья працавала у дитячым садку. У Варшаве у музеї Вольной Беларуси отзначили Ночь музеев. Івент, присвячений Дуде, почався у 16 годинов и довжився до 2 годин ночи. Подія включала як лекции, так и виступи артистов. Чому менавіта гэты музичний инструмент был у центре уваги, розповіла представниця музея Вольга Карапьонак.
4: Гэтая традиція народная, старожитная, да, яка узнікла ще у середньовеччі, була цалком знищена і зникла у середині 20-го стагоддя. І дякуючи, так би мовить, міту Дуди, узгадкам у літератури, яна була одроджена, узновлена у 80-ті годы. Таким чином, тепер ми маємо гурти музичні, які використовують дуди. Ми маємо дударські школи, дудароў, цудовних музиків.
3: Одну з лекцій наведала демократична лідерка Светлана Тихановская разом со своей командой, Стасей Глідник, Франком Вячорком и іншими діячами. Отзначение традиционных белорусских святов, взаимодействие белорусской церкви и белорусской суполки, проведение литературных и музычных встреч, политических акций. Это да и не только подеи, из которых складаются активности белорусов у Лондоне, каже белорусская громадская діячка Татьяна Найден.
5: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают.
3: Татьяна Найден додала, что большая часть активности у белорусов в Великобритании сконцентрованная менавіта у столицы. Больше новина у наш.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Зменлівая хмарнасць сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы. Месцамі ападкі, тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра крыху больш сонца, чым сёння, абяцаюць сіноптыкі, але таксама і дажджы, калі выпадуць, то будуць больш гвалтоўнымі, больш моцнымі. На захадзе рэгіёну ў другой палове дня чакаюцца навальніцы. Тэмпература заўтра днём да 20 градусаў, больш-менш такая, як і сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: 5:05 на 19-ю годину в Польше, 20-ю в Беларуси. Я, Миколай Вавренюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио Рация. А теперь у нас у гостях коллеги из Еврорадио для Беларуси.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выніки дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня. Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
7: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
1: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
8: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходять выборы у КР?
9: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Про это да и иншая больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. 18 травня стало відомо, що білоруські війська разом з російськими почали тренування по запуску ядерної ракети. У Міноборони кажуть, що це планове мероприємство, яке не несе за собою погрозу безпеці в регіоні.
1: Але робиться це на фоні наростаючої астерогі, що Білорусь з більшою силою Росія поспробує затягнути у свою війну супроти України.
0: Про це днями казав президент України Володимир Зеленський. Мовляв, у Москви є плани операції по напрямках на південь і на повноча території Білорусі, альбо на Чернігівсько-Київському напрямку в Україні, альбо супраць одної з країн НАТО.
1: Разом з тим, на минулому тижні Лукашенко провів нараду з військовцями, де казав про необхідність переузброєння армії і про нові погрози.
0: Ці сапраўды існують факти підрыхтовки до утягування Білорусі у війну Росії супраць України або, якнайменш, нового удару з території Білорусі.
1: На гэта пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Размову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта у Москвы, у Крымля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так сказать, салдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы. Наколькі вы, як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то, што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план?
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях. Там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление Украины с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как, опять-таки, это уже неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же там, это ж военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот читаю не далее, как сегодня, у, ну, досить такой конспирологичным телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, каб ён все ж таки больше у белорусские войски у эту оккупационную кампанию утягивал, а ён небыто тихонечко, але саботуя гэтую всю ситуацию, гэтые планы, планы, больш за тое, нібыта з адміністрацыі, з КДБ ідуць вось гэтыя слівы інфармацыі пра вось гэты ціск Крамля нібыта на Мінск, каб такім чынам ён мог пасля сказаць, што ну я ж вот казаў, гэта вот не мы, нас прымусілі і гэтак далей. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо», Тиня?
3: Беларусь лишилась своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы там «нас заставили», это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последние, я бы сказал, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказываются белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус, вот белорус. То есть до этого, когда такого рода, ну, были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99%, это были судимые, лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Ну, сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемые СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спынена украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
0: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
3: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как, ну, это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, ну, безусловно, смотрите, мы общались с Министерством обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже ну, немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, ну, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
2: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, сколько белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, и там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутость предприемствами, экономикой белорусской у гэтую всю российскую авантуру, она повеличивается, поменьшается за экономичных проблем? Что отбывается, как вы оцениваете?
3: Ну, сейчас эта ситуация, в общем-то, она такая достаточно, она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко, да, отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать за дороже, поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар для в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок там, в месяц, например. Было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в три смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количеством, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
0: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стром?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі. Таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду?
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: просто умово могут існаваць эти церквы. И я абсолютно упомянно кажу, что абсолютно все религиозные организации в Беларуси, точатся у всех религий, у всех конфессий, когда мы говорим про христианство, то у всех, абсолютно у всех католиков, православных, протестантов. Абсолютно все, и они все становятся в таких межах, и они все так или иначе, але они вынуждены сотрудничать с Лукашенко. Нема никакого ни лепшего, ни горшего, это просто вось, наша рэчаіснасць. Иншими словами, режим просто використовує церкву для того, как лепш Лукашенко мог усидеть на своем троне. Вось, а что тычется менавіта Грэма? И учёрчные сустрэчы, так само кавалак великой гульни, коли ровно такой же самый месседж ягоными устами был отправлен всем белорусским протестантам. То глядите, вот тут некие тут особенные, вот один из самых популярных, один из самых знакомитых протестантских пасторов в свете, так само подтримливая режим, и так само вот ягоными устами Бог говорит, что Лукашенко соправданный президент Беларуси, там сидите тихо и не, да, не власти никуда. Вот, и в этом смысле я лечу, что то, что прогучало, вот это заклик до молитвы за Лукашенко и Путина, это абсолютная перемога режиму, это абсолютное подчинение протестантской супольности в Беларуси, и это сигнал и на вот выник вот всей этой политики, когда как уже у никого иллюзий не засталось, что вся религия в Беларуси, она повинна служить на корысть режиму и просто ее знищают.
1: Калі ўлічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Александр Кухта.
0: Так, конечно, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Віне таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чётка прагаворымі, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушана пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому ці даў новы дом вось у выгнанні. Потом мы молимся за всех несправедливо изнаволенных, просим Господа, как он помог им худшие пануться на воле, худшие пануться на воле. Вось. А потом мы молимся за всех, кто чинит хвалу, прыгнет беззаконие, и молимся за то, как Господь их дал им разум, покаяться, переосмысливать себе и откинуть тое, што яны робяць. Ну і пра мы гэта прагаворуем. Не просто абстрактна молімся за некаторыя абстрактныя ўлады, а там па за тэкстам самі дадумайце, што вы дадумалі. А мы прагаворуем, хто ёсць добро, хто ёсць зло, хто ёсць ахвяра, а хто ёсць гвалтаўнік. І так мы молімся Господу пра тое, каб ён отдаем гвалтовнику сучасных белорусских у ягоной руки и просим, каб ён что с гэтым зрабіў и дапамог нам все ж таки вытрымать. Так само мы молимся за мужность белорусского народа. Ось, молимся за всех, кто покутує, молимся за всех, кто терпить. Есть варианты такой молитвы, больше прямой, больше честный. Когда ты едешь в Беларусь, когда тебе ставят такую умову, то я думаю, что Грэм мог бы сесть и подумать, что он там будет говорить, какая умова его заявления в Беларуси. И мне подается, что все-таки он мог подумать, что эти слова будут выкрасны режимом для того, как самолегимитизоваться. И что, на мою думку, корысть от этого будет значно меньше, чем реальный порос.
2: Это было меркование святара и автора блогу «Батюшка откажа» Александра Кухты на кон закліку Франкліна Грэма молиться за Лукашенко.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходят выборы у координационную раду.
3: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Выборы у координационную раду протягиваются до середы. На день 17 травня у голосовании поудельничало 1500 белорусов.
1: И это при том, что реклама про кампанию заявилась у роликах российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца, яких, між іншим, глядят белорусы.
0: Разом з тим, уся кампанія триває під сталими атаками на онлайн-платформи для голосування. Праз гэта яно було протягнуто на 36 годинов.
1: Проблемы сёлетней кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць координацыйнай рады рэдактор Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
0: Паслухаем іх размову.
2: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веки есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала, я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами и держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20-го года, к счастью, произошел 20-й год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас. Но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
3: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс Вожик, что Вольга Токарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачил у нас у комментарах, может там тихо ради-нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули як есть, при этом не уличивать той факт, что нават сусветные личбовые гиганты с таким не сутыкаліся, ну, я так маю на увазе говорить про то, вот DDoS-атаки великие, все остальное, так что режим обошел нават Амазон, ну, мовляв, что никто не чакал, что вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании сбоку режима.
2: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало? Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложа руки, что запугивание родственников — это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали, Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет, все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
3: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытанечки есть у Ольги Токарчук вот до тебе. Все-таки что за такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
2: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. И я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то просить голосовать, если я сама не проголосовала? Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
3: Да, то бок, ну а в уголе, як ты лічыш, ўсё ж такі застаецца той, пра што сведчыць уся гэтая сітуацыя? С аднаго боку, да, мы бачым, мы прагаварылі гэта, што рэжым вельмі жорстка паставіўся, успрыняў гэтую сітуацыю, што, маўляў, нечого там займацца нейкімі выбарамі, і мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. З другога боку, не пралічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот этих атак наши специалисты, айтишники, и не зрабили, не смогли зрабить то, чтобы все ж таки было спокойно. Але, все ж таки, та лишь якая есть. И только за вот гэтых застрашиваний, проблемы с голосованием и всем остатним, только у гэтым проблема, что так мало людей проголосовало?
2: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там, в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там, их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае. Надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает. Лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
3: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так бы мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжукі дэмакратычных сілах, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не, я. Но, але, нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у нейкіх раздрай уступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцяў, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатняе. І тут уже сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ўжо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатняе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дэмсілах? Што далей?
2: Не, ну это ты уже сильно накинул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. А никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика не политик, или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии, у кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под Франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. Я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
1: У ефіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду. Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Праце. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Размовы про напад с Беларуси – это нагнетание напруженности, каже Пясков. Самолет «Белавия» проз атаку дронами не смог приземлиться у Гомелі. А белорусский хор перемог у дитячей номинации фестивалю «Гайновские дни церковной музыки». Про гэта и да інші новини проз 5 хвилин скажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва 14 мая 1973 года. Сцяпана Бурылу, директора початковой школы в Малинниках, чакать пришлося долго. Як раз у той день отдел освіти Павятовой Рады Народовой в Бельску проводил нараду об организации нового навучального года. И только коли уже яскравое соковицкое солнце сыходило за небосил, на школьный парадворок уехала новенькая директорская сиренка, опустевших в эту пару просторных и добро обсталеванных классах, теперь завихалася прибиральщица, рыхтуючи их до наступного дня. У Малинниках Степан Бурила працює 16 год и вучить уже детей своих былых вихованков. Життё и осяроддзе ведае до найменших дробниц. Тому и принцип наставницкого коллектива, яким он керує, нацелены перш за все на то, каб виховувати молодое поколение на працавитых, старанных и отданных державе людей. Этому служать школьные организации, Союз Польского Артерства, Товариство Польско-Советской Дружбы, Польская Червоная Крыжа, Школьная Ощадная Хаса. Особливую увагу звертает дирекция Малинницкой школы на выбор восьмиклассниками напрямков дальнейшей учебы, уличивающей здольности и схильности выпускников. Самых здольных накировывает в агульно-адукционные лицеи. Перш за все агульно-адукационный лицей с белорусской мовой навучания в Бельску. А прача множество стодзённых школьных обовязков, Степан Бурила знаходит часы на громадскую працу. В гминном комитете Польской объединенной рабочей партии в Орле он является секретарем пропаганды, керуя так само, как старшиня гминной профессиональной наставницкой организации. В опошний час уключился в побудову в Малинниках громадским чином стражацкой рамизы, написал Миколай Гайдук. Сердечные тайны. Мне исполнилось 20 год. Была я замужем, однако разом жили мы вельми мало, только 2 месяца. После я покинула мужа и пошла жить до батьков. Праз год муж подал на развод. Отбылася судовая справа, и развод Вася отримал. И вот теперь я бачу, як дренно я зробила, одыходячи от его, але тады я не сдавалася без этой справы. Невыгодно мне жить и у батьков, бо разом с ними так само живем моя замужняя сестра с мужем. Господарка у нас довольно добрая, и они уже переняли ее от старых батьков. Теперь не ведаю, что мне робить, мо выйти мне замуж за иншого хлопца, бо хоть я и разведенная, але сватався до меня хлопец суседней вёски. Однако я не сгодилася за его выйти. Правду кажучи, не маю я ни отваги, ни охоты выходить замуж за его, ани за кого иншого, бо я кахаю вас. А что так сталося с нами, это только моя вина. Але я ее бачу теперь, коли уже поздно. Не разумела я семейного життя. Вася, вы за уваги, какие были слушные, и тогда уважала за дренные. Повучить меня не было кому. Вася хлопец разумный, веселый, спрытный до вселякой работы. Не могу себе даровать, что я сама себе нарабила. А мо пойти до Васи, перепросить его и батьков. Может, сгоди хотелися б мяне зноў прыняць. Парай, сэрцайка. Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, як кажуць у народзе, агледзеўся, гаўрыла, як паўклуні згарыла. Мінуў жа цэлы год ад таго часу, калі муж падаў на развод. Чаму ж ты раней не агледзелася? А толькі пасля разводу убачыла, што ён такі добры хлопец. У жыцці ўсяляк бывае, як кажуць. Няма тае хаткі, каб не было звадкі. Але нежле ж пры першых нейкіх дробных непразуменнях уцякаць ад мужа. Бо не заўсёды муж зараз жа прыбяжыць з дыпі. Перепросить забере назад. Твой поступок был неразважливый и сведчит об тем, что была ты молодая и зусім не подрыхтованная до замужества, что не сдавала себе справы с его важности и поступила легкодумно. Добра, что зразумела свою помилку, только хоть не зраби еще другой, выходячи замуж, абы за кого. Коли Васю кахаешь, дык шукай способу, каб зим споткаться, да показать себе, як найлепш. Може, калі убачить тебе як розважливую, толковую дівчину, дик згодиться почать усе наново. Серцейка.
2: Сторонки тидньові каніва гартаю читав Ян Мордань.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Білоруська радіорація. Разом між межами.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Размова про напад с Беларусі – это нагнетание напружности, кажа Пясков. Самолет «Белавия» про атаку дронами не змог приземлиться у Гомелі. А беларускі хор перамог у дитячай номинации фестивалю «Гайновские дни церковной музыки». Про гэта и да іншы новины про 5 хвилин расскажа Валя Лаевская.

припала. У такі ж день 1972-го народился Александр Кулинкович, засновальник гурта «Нейродюбель» у 89-м годе. Назва гурта была створена по аналогии с «Sex Pistols», але замест пистолета был обраны інший фаличный символ «Дюбель» – доброе и незразумелое слово. «Нейра» было обрано Александром Кулинковичем с причины того, что у той период он часто наведывал нейрохирургичное отделение. На питанне, с кем из вядомых людей ему хотелось бы выпить портвейну, отказал с Джелла Биафра и Лукашенко.

0: интеграции.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

повиш. Сам тут шесть. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за свою борьбу.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

глубине, кожа полнится спокоем от бестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, веселый гулянье урехом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. Промени слепь с небожи, догорелые трески раскинул. И далее по кругу.